0: Bei uns fliegen euch die Ohren weg, denn wir haben euren Lieblingssound.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.